берам да ми я му видар. Арар спендели рубара как сходадис да табару рубара камыш хавнда.